0: Тим, вот кель мерамаит, нашам сов, тизети нарел.
1: Ага.
0: Сага, вот манун кисал, лита, бука баласе нарел.
1: Ага, тизе бук лит, ой.